0: Радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон 321-102-1.
2: Здравствуйте, Радио «Дача». Я хочу передать привет своим друзьям Оле, Руслану, Марине, Кое и Реши и поставить для них песню группы «Комбинация». Спасибо, Радио «Дача».